0: Благослови душе моя Господа, благословен еси Господи во исповедании велелепотом лекции си, одеяйся светом яко ризою, простирай небо яко кожу, покрывай водами превыспрение своя, полагай облаки на восхождение свое, одяй на крылу ветреню. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!
1: Глас второй, Господи, возвав Тебя!

подобие Господи, вечер сей без греха сохранитеся нам. Благословен еси, Господи Боже, Отец наших, и хвальну и прославлену имя Твое во веки. Аминь. Господи, милость Твоя во век дел руку Твоей не презри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение. Тебе слава подобает Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки.

От юности моей я мозе борют мя страсти, но сам я заступи и спаси, спаси мой. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ненавидящийся

0: месяцы. Они паникуют, они паникуют, паникуют, приговаривают, всею дулю привораживают.
1: Пойдем,
0: пойдем, Дуня,
1: пойдем,
0: пойдем, Дуня, пойдем, Дуня, по лесок на часок, пойдем, Дуня, по лесок на часок.
1: Сорвем,
0: сорвем, Дуня,
1: сорвем,
0: сорвем, Дуня, сорвем, Дуня, лопушок, лопушок, сорвем, Дуня, лопушок, лопушок.
1: Сплетем,
0: сплетем, Дуня,
1: сплетем,
0: сплетем, Дуня, сплетем, Дуня, мы венок, мы венок, сплетем, Дуня, мы венок, мы венок.